давайте, бурят, други дюй. Да фотос мой кригейто, ше се снир да бут. Са серар ян броди ми бухтай, че с обут. Дар ян апер буэт сю бас виси оке бек. Ту каон спарой чю би фини парал бек. Аун ду жуэн ту буре пэр ве чоуз. Аун ду жуэн ту буре груген дю. Да фотос мой кригейто, ше се снир да бут. Са серар ян броди ми бухтай, че с обут. Дар ян апер буэт сю бас виси оке бек. Ту каон спарой чю би фини парал бек. On the joint pour la verge chose, on the joint pour la grue.